0: Что чалок твой?
1: Чек аут.
0: Who chalk for? Put me out 93 and who will be in the field.